0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Von A via H bis Z wie CC Top. Diese Musik hat unser Leben